дергать за чеку, чтоб взлететь, предавать мечту, чтоб успеть, в мелких страстях без остатка себя растерять.

0: друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

долгая жизнь, все мечты наши с тобой. В один миг взорвутся

что мы постоянно врём. Мы были близки, но притворялись,

Но мы друг про друга забыли. Апрель научил нас любить, май научил нас мечтать, январь научил меня жить, февраль научил меня ждать.

Радио «Рокс». 88,6 FM.

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

уносит гулким эхом слабый пульс в пустоту. Первое, что слышишь, просыпаясь с утра, открывая глаза, вспоминая себя. Это было как вспышка ярким белым огнем, освещая серость будний день за днем. Я все же поздно заметил, что стою у стены, у которой точно нет другой стороны. Но я ни капли не жалею о том, что было со мной. Хоть я как был слепым, так и остался слепой. Пусть вселенная исчезнет в черноте пустоты, мне на все наплевать, когда со мною.

О чем вспоминать, щелкнул ключ в двери, оборвав разговор. Старое сравнение, как ружейный затвор. И вновь серое небо, холодный песок. Все тот же нервный пульс колотит висок. Знаешь, если вдруг однажды исчезнет он, ты со мной, и значит я спасен.

Это был как вспышка ярким белым огнем, освещая серость будний день за днем. Я все же поздно заметил, что стою у стены, у которой точно нет другой стороны. Но я ни капли не жалею о том, что было со мной. Хоть я как был слепым, так и остался слепой. Пусть вселенная исчезнет в черноте пустоты, мне на все наплевать, когда

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Вагонные споры — последнее дело, когда больше нечего пить. Но поезд идет, бутыль опустеет.

не дожиру. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил,

порой отвечал: не так уж и много, все дело в цене на билет. А первый кричал: куда хотим, туда едем, и можем, если надо, свернуть. Второй отвечал, что поезд проедет

прошла немая тоска. Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио «Рокс». 88.6 FM.
1: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде, и совершенно

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополы Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
1: Jihā dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
0: Если слушать, то Радио Рокс.
2: Дождь по асфальту и проседи в небе под ним.

разлук. Верится и не верится, все, что случилось, не вдруг.

0: Реклама.
1: Фон дер Сало. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий Тролль» в Риге. «Мумий Тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
4: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

избавиться от легкости и волшебства, только колкости и осенние листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту ад.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Veikalos Maksima brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. līdz 6. jūlijam jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Radio Rocks. Samое то. Твое настоящее.

0: Музыка важнее всего. Радио Рокс.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы. Просто некуда деться. И спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучший гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля. Но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

0: все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или...
2: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
4: За столом сидели...

0: мысли вслух. Владимир Крестовский, группа «Ума Турман».
1: Идеальный дом на природе, около воды, лучше около какой-нибудь красивой воды или залив, который выходит в большую реку с выходом куда-то. Не на проезжей части воды, скажем так, а где-то вот укромненько. Но чтобы можно было на катере выйти и куда-то далеко пойти. И рядом с большим городом, условно, чтобы была инфраструктура близко. Можно было детей отдать в сад, в школу, но жить на природе.
0: Сказано на Радио Рокс. Это Рокс, детка. Радио

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: если слушать, то Радио Рокс.
1: Мне бы твои поля

Реклама. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. На сцене Моргенштерн.

0: Фест. Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Мысли вслух. Марат Корчемный. Группа «Пикник».
1: Мне кажется, самое главное, вот это банальное слово, которое всем набило уже оскомину, драматургия. Концерт не должен быть ровным. Он должен быть колдобиной одни. Должно быть, я то плакать, то смеяться. Должны быть вот шторм. Штормить должно на концерте.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Над Рижским заливом 13 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бамбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

Если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу. Если ты будешь

0: Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Музыка «Короля и Шута», она действительно в свое время объединяла людей, соединяла, сдруживала, то есть несла такой объединяющий характер. А это очень важно для человека, быть объединенным какими-то, ну, положительными эмоциями, положительными идеями.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Радио «Рокс». 88,6 FM.
1: Кто проклял эту землю?

что север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю.

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты мне снишься всегда в том купе по ночам, и все у нас по любви, а остальное на чай. А мы живем в поездах, то туда, то сюда. Завтра новый маршрут, новые города.

0: остальное на чай. Остальное на чай. Остальное на...
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Автомеханика на Радио Рокс.
1: Многие водители проверяют давление в шинах раз в сезон и считают, что этого вполне достаточно. Но летом эта логика не работает, потому что давление в колесах меняется само по себе каждый раз. Происходит это из-за простой физики. Воздух внутри шины при нагреве расширяется, давление растет, и если утром все было нормально, то после пары часов езды по раскаленному асфальту картина может быть уже совсем другой. Перекачанная шина хуже гасит удары и быстрее изнашивается. Но и недокачанная ведет себя не лучше, она начинает сильнее деформироваться на ходу, перегревается и в какой-то момент может просто разрушиться. Поэтому летом давление проверяют только на холодных шинах до начала поездки, а не после того, как машина уже постояла на солнце. Делать это стоит хотя бы раз в две недели. Ориентироваться нужно на рекомендации производителя, которые обычно указаны на стойке двери или на крышке лючка бензобака. Сезон отпусков в самом разгаре, и каждый год одна и та же история. Машина, которая в городе вела себя нормально, на трассе вдруг начинает преподносить сюрпризы. Городская езда и несколько сотен километров по трассе – это совершенно

0: Такая проблема, которая в городе кажется несущественной, на трассе проявляет себя сильнее и в самый неподходящий момент. И последнее на сегодня про то, что происходит с машиной, пока она просто стоит на парковке в жаркий день. Температура внутри закрытого автомобиля на солнце может подниматься до 50 градусов. При таких температурах пластик на панели приборов и дверях постепенно теряет эластичность. Кожаные и искусственные покрытия сидений под ультрафиолетом грубеют и изнашиваются. Смартфоны, регистраторы и навигаторы, оставленные в салоне, тоже плохо переносят длительный перегрев. Снизить все это вполне реально без лишних затрат. Солнцезащитный экран на лобовое стекло хорошо защищает приборную панель и руль от прямого нагрева. Парковка в тени или накрытой стоянке решает большую часть проблемы. На этом пока все.
1: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо. Пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
1: Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Сергей Галанин, музыкант.
1: Я думаю, если люди сами по себе, по человеческим каким-то свойствам, вот по характерам сходились, то они очень быстро понимали ценность друг друга. Но самое главное, это человеческая какая-то вот эта притирка. Потому что если не будет этого, то тогда какой смысл? Тогда вообще нет никакого смысла. Тем более раньше эти гастроли, они были такими достаточно долгосрочными. То есть ты улетал на неделю, мог на две недели улетать. И жить с каким-то идиотом в одной камере в гостинице, это, конечно, мало удовольствия. Да, мало удовольствия было бы.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Только рок.

Радио «Рокс». Твое настоящее. Над Рижским заливом 15 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. Висят года на мне, не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчит. Хоть бы кричал, аж зло берет. Назад 500 вперед, а он зубами танец саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот масс на стройках ждут. А наше дело сел, поехал ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год. Назад 500, вперед 500. Сигналим зря, пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот масс огнем горит. Мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он загаечный за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня. А тут глядит в глаза, и холод на спине. И понял я, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач. И масс попал куда положено ему. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму.
0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающая до мурашек. Диопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетсервис ОВ.
1: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: мысли вслух. Марат Корчемный, группа «Пикник».
1: У всех, скажем, значима группа, свой звук. Как бы там, услышав, там, не знаю, Led Zeppelin тот же, ты, ну, по первым нотам, даже, не знаю, песни, ты угадаешь этот звук. И там группа «Кино» тоже. Но группа не станет значимой, если у нее не будет своего звука.
0: Сказано на «Радио Рокс». Это «Рокс, детка». «Радио Рокс».

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Радио Рокс 88.6 FM.
2: С сегодняшнего дня прошу считать меня.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Перекачанная шина хуже гасит удары и быстрее изнашивается. Но и недокачанная ведет себя не лучше, она начинает сильнее деформироваться на ходу, перегревается и в какой-то момент может просто разрушиться. Поэтому летом давление проверяют только на холодных шинах до начала поездки, а не после того, как машина уже постояла на солнце. Делать это стоит хотя бы раз в две недели. Ориентироваться нужно на рекомендации производителя, которые обычно указаны на стойке двери или на крышке лючка бензобака. Сезон отпусков в самом разгаре, и каждый год одна и та же история. Машина, которая в городе вела себя нормально, на трассе вдруг начинает преподносить сюрпризы. Городская езда и несколько сотен километров по трассе – это совершенно разные нагрузки, и автомобиль это чувствует. Большинство летних эвакуаций на трассе связаны не с серьезными поломками, а с вещами, которые легко было проверить заранее. Уровень масла, охлаждающая жидкость, состояние тормозных колодок, дворники, омыватель – все световые приборы. Если кондиционер слабо холодит или появился запах, то лучше разобраться с этим дома, а не искать сервис где-то на маршруте. Запаска должна быть накачана и готова к использованию. А в багажнике не лишними будут компрессор, буксировочный трос и небольшой запас воды. Любая мелкая проблема, которая в городе кажется несущественной, на трассе проявляет себя сильнее и в самый неподходящий момент. И последнее на сегодня про то, что происходит с машиной, пока она просто стоит на парковке в жаркий день. Температура внутри закрытого автомобиля на солнце может подниматься до 50 градусов. При таких температурах пластик на панели приборов и дверях постепенно теряет эластичность. Кожаные и искусственные покрытия сидений под ультрафиолетом грубеют и изнашиваются. Смартфоны, регистраторы и навигаторы, оставленные в салоне, тоже плохо переносят длительный перегрев. Снизить все это вполне реально без лишних затрат. Солнцезащитный экран на лобовое стекло хорошо защищает приборную панель и руль от прямого нагрева. Парковка в тени или накрытой стоянке решает большую часть проблемы. На этом пока все.
1: Автомеханика на Радио Рокс.

0: мысли вслух. Владимир Крестовский, группа «Ума Турман».
1: Мы достаточно так как-то просто относимся к тому, чтобы забыть слова, и мне кажется, даже людям нравится больше всего, когда что-то идет не так. Людям даже интереснее, когда человек забыл слова, или там что-нибудь там пошло не так, или он где-то еще облажался, или перепутал что-то. Для людей это всегда интересно, чем такая четко отточенная программа, где все как на пластинке звучит, и все по регламенту. Поэтому мы спокойно относимся к таким всяким штукам.
0: Сказано на Радио Рокс. Музыка важнее всего. Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Ням-ням.
1: Реклама. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере». Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
4: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
6: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
4: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции с чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или...
2: Севенбет. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: мысли вслух. Клависа, группа «Мельница».
1: Когда у нас идет саундчек, я на каких-то песнях хожу по сцене, отсчитывая шаги, сколько мне шагов нужно сделать в течение определенной паузы, да, например, или в течение определенной музыкальной фигуры. Я хожу и считаю. Раз, два, пять, шесть, девять.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Многие водители проверяют давление в шинах раз в сезон и считают, что этого вполне достаточно. Но летом эта логика не работает, потому что давление в колесах меняется само по себе каждый раз. Происходит это из-за простой физики. Воздух внутри шины при нагреве расширяется, давление растет, и если утром все было нормально, то после пары часов езды по раскаленному асфальту картина может быть уже совсем другой. Перекачанная шина хуже гасит удары и быстрее изнашивается. Но и недокачанная ведет себя не лучше, она начинает сильнее деформироваться на ходу, перегревается и в какой-то момент может просто разрушиться. Поэтому летом давление проверяют только на холодных шинах до начала поездки, а не после того, как машина уже постояла на солнце. Делать это стоит хотя бы раз в две недели. Ориентироваться нужно на рекомендации производителя, которые обычно указаны на стойке двери или на крышке лючка бензобака. Сезон отпусков в самом разгаре, и каждый год одна и та же история. Машина, которая в городе вела себя нормально, на трассе вдруг начинает преподносить сюрпризы. Городская езда и несколько сотен километров по трассе – это совершенно разные нагрузки, и автомобиль это чувствует. Большинство летних эвакуаций на трассе связаны не с серьезными поломками, а с вещами, которые легко было проверить заранее. Уровень масла, охлаждающая жидкость, состояние тормозных колодок, дворники, омыватель – все световые приборы. Если кондиционер слабо холодит или появился запах, то лучше разобраться с этим дома, а не искать сервис где-то на маршруте. Запаска должна быть накачана и готова к использованию. А в багажнике не лишними будут компрессор, буксировочный трос и небольшой запас воды. Любая мелкая проблема, которая в городе кажется несущественной, на трассе проявляет себя сильнее и в самый неподходящий момент. И последнее на сегодня про то, что происходит с машиной, пока она просто стоит на парковке в жаркий день. Температура внутри закрытого автомобиля на солнце может подниматься до 50 градусов. При таких температурах пластик на панели приборов и дверях постепенно теряет эластичность. Кожаные и искусственные покрытия сидений под ультрафиолетом грубеют и изнашиваются. Смартфоны, регистраторы и навигаторы, оставленные в салоне, тоже плохо переносят длительный перегрев. Снизить все это вполне реально без лишних затрат. Солнцезащитный экран на лобовое стекло хорошо защищает приборную панель и руль от прямого нагрева. Парковка в тени или на крытой стоянке решает большую часть проблемы. На этом пока все.
0: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама. Ride Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига. Вондер Сава. На сцене – Борис.

0: Симфоническим оркестром. 21 ноября. Xiaomi Arena. Билеты на Билетсервис ЛВ.
1: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Александр Красовицкий, группа Animal Jazz.
1: Не знаю, почему так получается. Я, видимо, ловлю какой-то воздух времени и пропускаю его через себя, из меня вот такие тексты идут. Хотя я пою о себе, конечно, а не о времени.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Только рок.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: нафиг, нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Ну да. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Только рок.
1: Во хмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие, а умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные, то плели, то неслись, то трусили рысцой и полотною слизь, конь швырял мне в лицо, только я проглочу вместе с грязью слюну, штоф у горла скручу и опять затяну. Очи черные, как любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела блажь, и вокруг взглянул, и присвистнул аж. Лес стеной впереди, не пускает стена, кони прядут ушами, назад подают. Где просвет, где прогал, не видать ни рожна.

0: Реклама. Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
1: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты. Билетжус сервис.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Мы объясняли, что мы ненавидим, например, гопников. Ну, это вот то, что среди еще детского такого возраста это было актуально, потому что этот контингент вообще вымораживал в хлам.

0: своим отсутствием мозгов, как бы, своей шоблостью вот этой. Это гопники. Я удивился тогда, кстати. Я думаю, Майк же такой умный человек, такой глубокий, а посвятил песню каким-то обормотам. А это было актуально в те годы. Вот, это была такая внутренняя борьба всего рок-н-ролла, потому что некоторые гопники перевоспитывались и переходили на сторону мыслящих ребят, ну а некоторые нет, а некоторые, наоборот, упорно против них боролись.
1: Сказано на Радио Рокс. Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: над Рижским заливом 20 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Оп!

0: За то, что я давно к тебе остыл.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Радио Рокс.

вновь заживет. Стройные улицы считают шаги. Сколько осталось до новых

0: Радио Рокс.
1: Вдоль обрыва

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

мы его не видеть бы, да не вовек. Моя судьба мне не подвластна.

0: слушай его каждый день, детка.
1: Чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте. Мой финиш — горизонт, а лента — край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условие таково, что

то черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег, с

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, во многих местах кратковременные дожди, местами грозы и сильные ливни. Но время от времени сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный от слабого до умеренного, порывистый во время грозы. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге дождливо, есть вероятность, что кучевые облака принесут сильные ливень и грозы. Во второй половине дня дождь прекратится и выглянет солнце. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Это радио, детка. Радио Рокс.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы

оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучшей гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю? Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

0: как горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, во многих местах кратковременные дожди, местами грозы и сильные ливни. Но время от времени сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный от слабого до умеренного, порывистый во время грозы. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге дождливо, есть вероятность, что кучевые облака принесут сильные ливни и грозы. Во второй половине дня дождь прекратится и выглянет солнце. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 19 градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

раскрывает свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать,

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурно, во многих местах кратковременные дожди, местами грозы и сильные ливни. Но время от времени сквозь облака будет светить солнце. Ветер западный от слабого до умеренного, порывистый во время грозы. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге дождливо, есть вероятность, что кучевые облака принесут сильные ливень и грозы. Во второй половине дня дождь прекратится и выглянет солнце. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.